0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Словацкая республика присоединилась к заявлению 79 государств и организаций, касающемуся безопасности судоходства в Ормузском проливе. 24 сентября глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар вместе со своими коллегами из других стран принял участие в совместном публичном объявлении, с которым выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф бен Рашид Аз-Заяниев в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны призвали к восстановлению полноценного, безопасного и беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Сегодня отмечается Всемирный день моря, провозглашенной Международной морской организацией и сопровождающейся своевременным призывом к практическому применению международно признанных принципов и мер. В связи с этим крайне важно обеспечить незамедлительное выполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности, отметил глава МИД Словакии. В минувшую среду в Страсбурге Словакия подписала конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий, касающихся Украины. Это международная инициатива, направленная на урегулирование требований о компенсации ущерба, причиненного войной в Украине. Марик Эшток, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, подписал конвенцию в рамках своей рабочей программы в Совете Европы. Согласно словацкому законодательству, конвенция о комиссии по рассмотрению претензий является международным договором президентского уровня, и для ее ратификации требуется одобрение парламента. Помимо Словакии, конвенцию уже подписали 39 государств и Европейский Союз, а 9 стран ее ратифицировали. В рамках ЕС Словакия обладает особыми компетенциями и опытом, в частности, в сфере корпусирования и тестирования чипов и полупроводников. Об этом заявила в четверг министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Министр уточнила, что одной из ключевых тем обсуждения стал Европейский закон о чипах 2.0. Однако речь также шла о законодательстве, направленном на ускорение промышленного развития и о создании Европейского фонда конкурентоспособности. Компания «Словацкая газовая промышленность», сокращенная СПП, рассматривает возможность поставок природного газа из Алжира или Азербайджана для частичного восполнения дефицита российского газа. Об этом сообщил председатель правления СПП Юрай Ондрис на осенней конференции Словацкой газовой и нефтяной ассоциации. В рамках стратегического плана REPowerEU Европейский Союз ввел запрет на импорт российского трубопроводного природного газа, который должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева стала чемпионкой мира в групповой гонке среди женщин до 23 лет. В финишном спринте в гору она опередила местную фаворитку канадку Изабеллу Холмгрен. 19-летняя спортсменка стала главной героиней гонки протяженностью 134 километра в Монреале. В решающие моменты она тремя атаками разбила группу фавориток, и к финишу вместе с ней пришла лишь Холмгрен.
1: Тема дня.
3: Автомобильная промышленность Словакии сталкивается с очередным серьезным ударом. После более чем 20 лет работы немецкий концерн Volkswagen принял решение продать свой завод в городе Мартин. По заявлению руководства, завод, в который автопроизводитель за прошедшие годы вложил более 300 миллионов евро и на котором в настоящее время работает 700 человек, больше не отвечает строгим требованиям к эффективности. Тем не менее, ожидается, что смена собственника произойдет в рамках одной корпоративной группы. Новым владельцем станет компания MAN, дочернее предприятие, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей. Трансформация компании приведет к кардинальной смене приоритетов. И если раньше завод в Мартине выпускал детали для легковых автомобилей, то теперь он будет производить компоненты для грузовиков. Однако главная причина такого шага заключается не в том, что Volkswagen больше не нуждается в упомянутых деталях трансмиссии и шасси для легковых машин. Компания просто переносит производство в регионы с более низкими издержками, причем важную роль в этих планах играет Китай. Этот факт служит тревожным сигналом для всей экономики Словакии. Он свидетельствует о том, что стоимость рабочей силы в стране достигает уровня, который перестает быть привлекательным для транснациональных корпораций. Главным вопросом на сегодняшний день остается судьба сотрудников завода в Мартине. Хотя представители автопроизводителя и потенциального нового владельца официально заявили о намерении сохранить рабочие места для всех 700 сотрудников, неофициальные отраслевые источники указывают на реальный риск увольнений, которые могут затронуть сотни работников. Также по имеющимся данным, не исключено и сокращение заработной платы. Представители профсоюза уже объявили, что с каждым сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Работникам предстоит решить, попытаться найти другую должность у нынешнего работодателя или принять предложение о работе у нового инвестора из MAN Group. Перемены на севере Словакии – лишь один из аспектов масштабного плана реструктуризации и сокращения издержек, которые автопроизводители в настоящее время реализуют в глобальном масштабе. Немецкий гигант реагирует на падение продаж и прибыли, ослабление рыночного спроса и, прежде всего, на жесткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей, а также на неблагоприятные тарифные условия на зарубежных рынках. В отличие от завода в Мартине, который испытывает сильное давление с требованием сократить издержки, предприятие Volkswagen в Братиславе пока сохраняет устойчивые позиции. Его успех обусловлен прежде всего высоким качеством сборки и ориентацией на выпуск более дорогих автомобилей класса люкс, в частности внедорожников, включая первую полностью электрическую модель Porsche Cayenne. Тем не менее, над заводом в Братиславе также сгущаются тучи неопределенности. Немецкое руководство рассматривает возможность возвращения производства некоторых высокодоходных моделей на заводы в Германии, при условии, что местные работники согласятся на уступки по заработной плате, а государство предоставит новые субсидии. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции, разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором радио «Регина» Мартином Юрчо. Затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного.

0: полностью и проходит сразу в трех селах. Велькалегота, Малалегота и Едловые Костоляны. И хотя первые два села относятся к центральной Словакии, а Едловые Костоляны к западной, традиции игры на волынке во всех трех населенных пунктах тесно связаны между собой.
1: Есть ли у вас также молодые волынщики, представители младшего поколения, которые сейчас играют на волынке?
2: Určite áno. В року 1990...
0: Мы основали гильдию словацких волынщиков в 1996 году. Ее члены делятся на мастеров, подмастерьев и учеников. Причем ученики представляют собой молодое поколение. Мы активно привлекаем новых учеников, которых затем опекают подмастерья и мастера, помогая им постепенно углублять свои знания.
1: Итак, сегодня мы находимся в деревне Криво-Судбодовка в Тренчинском крае. Именно здесь вы выступали со своим ансамблем. А где можно увидеть или, вернее, услышать вас в течение года?
0: Что касается волынщиков, то их можно встретить во многих регионах Словакии. Гильдия словацких волынщиков учредила почетное звание «Деревня волынщиков». На сегодняшний день, насколько мне известно, этого статуса удостоены 8 или 9 словацких деревень. А еще несколько уже номинированы и ожидают присвоения звания. Это значит, что стоит обратить внимание на места, где живут волынщики. В таком случае лучше всего посетить один из двух фестивалей. Либо карнавал волынщиков, который проходит в Малой Леготе и окрестных деревнях в период карнавала перед Великим постом, либо фестиваль Гайдовачка, устраиваемый в сентябре в поселках Оравская Полгора и Сигелне. Там вы сможете увидеть волынщиков, пообщаться с ними и расспросить обо всем. Например, о том, где приобрести качественный инструмент для начала занятий. Настоятельно рекомендую сразу выбирать хороший инструмент, чтобы не потерять интерес. Волынка – инструмент непростой, и освоить технику игры на ней довольно сложно. На этих фестивалях можно обсудить все эти вопросы самими музыкантами, а также познакомиться с исполнителями из других стран – Ирландии, Шотландии и многих других.
1: Вы приехали сегодня из Братиславы. Можно ли в Братиславе тоже услышать качественное художественное исполнение на волынке?
0: Девинская Новая Вес, ныне часть Братиславы, относится к числу селений, где жива традиция игры на волынке. Это объясняется тем, что исторически в этой части Словакии волынка была широко распространена, обычно в ансамбле со скрипкой, а также тем, что в прошлом веке здесь был создан детский фольклорный коллектив «Кобилка», воспитавший более дюжины волынщиков. Многие из них продолжают выступать и по сей день. Двое даже входят в совет гильдии волынщиков, являясь высококлассными и активными музыкантами. Впрочем, именно в Братиславе, как в крупнейшем городе, вероятно, наблюдается самая высокая концентрация исполнителей на этом инструменте.
1: Что ж, вы сказали, что волынка – инструмент невероятно сложный. Вероятно, это значит, что не стоит падать духом, когда учишься на ней играть.
0: Да, существует множество технических нюансов, которым новичок, желающий научиться играть, зачастую не готов. Если кларнетист имеет дело лишь с одной тростью, то мои волынки, например, четырехголосные, а значит, в них четыре трости. Каждая из них изготавливается вручную, отвечает за звук и крайне чувствительна к давлению, пылинкам, влажности и множеству других факторов. С этим нужно научиться жить и овладеть искусством управления инструментом. Эти трости спрятаны внутри. Я не буду подробно разбирать волынку, но там находятся небольшие язычковые элементы, подобные тем, что используются в кларнетах. Лучше всего сравнить волынку с голосовым аппаратом человека следующим образом. У вас есть легкие, волынки их роль выполняет мешок, который наполняется воздухом через клапан и поддерживается в надутом состоянии. Сжатие мешка подобно работе диафрагмы, выталкивающей воздух из легких человека. Этот воздух проходит через голосовые связки, аналог язычков волынки. Они вибрируют и приводят в движение воздух в остальных трубках. У моей волынки есть одна басовая трубка и три мелодические трубки, на которых исполняется мелодия.
1: Итак, первым делом нужно наполнить воздухом легкие, как вы выразились, то есть мешок, а затем можно начинать играть на волынке.

Итак, глядя на то, как вы играете, можно заметить, что вам необходимо довести до автоматизма движения, позволяющие одновременно играть и подавать воздух в трубку, которая издает звук ту, что ведет мелодию.

0: люблю.
1: Ано, таким предходцом гайд боли.
2: Да, среди предшественников волынки были инструменты, в которых язычок помещался прямо в рот, а сама ротовая полость служила своего рода мехом. При этом использовалась техника непрерывного циклического дыхания, выталкивания воздуха изо рта с помощью щек при одновременном вдохе через нос для наполнения легких. Эту технику применяют, например, исполнители на турецкой зурне, традиционном деревянном духовом инструменте с двойной тростью, обладающим очень мощным пронзительным и громким звучанием. Похожий полифонический инструмент, называемый лаунедас, существует на Сардинии. Он состоит из трех тростниковых трубок, которые держат во рту и на которых играют непрерывно, без пауз, используя принцип циклического дыхания. Музыканты играют по несколько часов подряд. Дискуссия с Миланом Руско, волынщиком, популяризатором этого искусства, могла бы длиться часами. Ведь в современном мире не часто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как Словакии, так и в всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Милана Руско.
3: Радио Словакия International.

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 миллиметров. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 сантиметров, а размах их крыльев порой доходит до 20 сантиметров. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 сантиметров.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня с Нитры и околия, потому что одна наша цикадка...
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам о них, я то еще моц не вем, либо тераз это новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление винограда цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.
0: Друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Синкопация.
1: Sunny, one so true.
0: Свинги.
1: I love.
0: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенеебен. Джази.